Ну что, друзья, не ждали, а вот и утро. Новый день начинается в нашем любимом городе. И я рад приветствовать всех, кто не спит и настроен на волну радиостанции ОК. С вами Дмитрий Давыдов. На календаре сегодня понедельник, 22 июня. Выходные остались позади, как и праздники прошедшие. В частности, конечно же, день медицинского работника, который прошел буквально вчера. И с чем я от всей души поздравляю всех, кто имеет хоть какое-то отношение к медицине в нашем городе. Просыпаться будем, конечно же, под музыку диджея Манбека с композицией под названием «Heal My Heart» уже успела прозвучать. Кстати, опять же, такая, знаете, отсылка к кардиологам. Ну а далее вас ждут Бустерио и The Trendy, Боб Синклер и Стиви Эдвардс, Адам Ламберт, Дженнет Джексон и Дэдди Янки, группа Earphones, Лобода, Джейкон и Калиана и группа Вирус. Такой музыкальный план на ближайший час. Всем, кто проснулся не по зову будильника, а по свистку арбитра, сообщаю, что первый тайм в матче Новая Зеландия и Египет закончился со счетом 1-0 в пользу Новой Зеландии, кстати, который буквально как воздух нужна победа для того, чтобы впервые в истории выйти из группы чемпионата мира и уйти в полуфинал. Всем замечательного настроения, друзья, классные улыбки, яркого солнца, которое, ну, я надеюсь, что сегодня нас будет радовать, по крайней мере, хоть какое-то время в течение этого дня. Ну, а прямо сейчас вас порадует композиция под названием «Don't Worry».

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Раскрой свою внутреннюю силу. Уральск, встречай! Главное событие лета – ежегодный двухдневный фестиваль «Уикенд Роста». 27

0: Билеты уже на сайте заказбилетов.кз. Приглашаем к партнерству бренды в сфере красоты, здоровья и туризма. По вопросам участия и сотрудничества звоните по телефону 837-210-06-11, а также 837-283-87-64. Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» – здесь ценят людей.
1: Готовитесь стать мамой? Мы рядом. Заключите договор на программу «Буду мамой» в клиниках АО «Талаб» на Урагбаева, 18 или Хусаинова, 58. «Буду мамой» – это ваш личный гинеколог и всесторонняя забота о здоровье вас и вашего малыша, постоянное наблюдение опытного врача, все необходимые анализы и обследования по стандартам Минздрава Республики Казахстан, УЗИ на аппаратах экспертного класса, консультации узких специалистов, эндокринолога, терапевта, лора, офтальмолога, генетика и других, и главное, ваш врач всегда на связи. В любое время просто задайте вопрос и получите ответ от специалиста. «Буду мамой» – не просто программа. Это уверенность, поддержка и забота на каждом этапе беременности. Телефон для справок и записи 247-300.
2: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-10-06.

ситуация в эти дни и, в частности, в эти минуты с замиранием сердца наблюдает за футбольным противостоянием, которое царит на поле между сборными Новой Зеландии и Египта. Ну и, судя по аплодисментам, громкому крику и даже некоторой, знаете ли, такой ругани соседской редакторской комнаты, я могу отметить тот факт, что сборная Египта сравняла счет. Прямо сейчас идет 62-я минута матча, счет на табло 1-1, и это, знаете ли, в корне не устраивает сборную Новой Зеландии, поскольку им для выхода из группы нужна исключительно победа. Я уверен, что прямо сейчас футболисты Новой Зеландии найдут внутренние резервы, какие-то скрытые силы для того, чтобы активироваться и, наконец-то, забить еще один, возможно, на этот раз уже точно победный гол в ворота сборной Египта. Ну а прямо сейчас возвращаемся из противоположного конца земли к нам с вами в город Уральск и, конечно же, поговорим о погоде. Вот мне Елена Левитан машет в окошечко. О погоде поговорим. Я уверен, что многие из вас помнят ливень, который прошел буквально вчера накануне. Ливень был прям вот таким аж необычный, поскольку автомобили, ехавшие по дороге, даже были вынуждены прижаться к обочине, поскольку дворники не успевали всю вот эту воду, которая капала с неба, смахивать с лобового стекла. Ну и сегодня, друзья, тоже, к счастью или к сожалению, дожди все-таки возможны. Прямо сейчас на небе дымка, около 16 градусов показывают столбики термометров. Облака будут сопровождать нас весь сегодняшний день, а температура поднимется до отметки всего в плюс 20-21 градус. Так что жарко сегодня точно не будет. Да и вообще лето пока, если честно, меня исключительно разочаровывает. Да, прохлада, да, конечно же, это тоже приятно, но все-таки, знаете ли, лето должно быть настоящим, жарким, солнечным, таким, каким ему и полагается быть. Я очень надеюсь, что такие дни еще ждут нас впереди, но прямо сейчас песня, которая, возможно, станет заклинанием и унесет все эти надоевшие тучи куда-нибудь очень далеко и далеко. Песню исполняет Филипп Киркоров, довольно старая композиция, так и называется «Улетай, туча». Давайте слушать ее вместе и надеяться на солнечные деньки.

0: Радиорубка.
1: Продается уникальный дом площадью 300 квадратных метров, расположенный в экологически чистом районе на живописном берегу реки Чиган. Дом имеет собственный выход на берег, обеспечивая прямой доступ к природе. Всего 5 минут езды до центра города. Участок находится под охраной, включая гараж на две машины и просторную террасу для отдыха. Здесь вы найдете тишину, свежий воздух и все необходимые удобства для комфортной жизни и отдыха. За справками обращайтесь по телефону. +7 37 176 41 06. Приглашаем на работу в аптечную сеть фармацевтов. Карьерный рост, профессиональное обучение, социальный пакет гарантированы. Телефон для справок 50 07 95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 10 06.

композиции Bloody Mary прозвучала на волнах Радио Кей, 7 часов и 33 минуты на часах нашей студии. Ну и, друзья, прискорбная новость только что пронеслась для всех болельщиков сборной Новой Зеландии. Как бы я за них тоже не болел, но второй гол в их ворота только что был забит. Сборная Египта вырывается вперед со счетом 2-1. Продолжаем наблюдать за победами и поражениями сборных на полях футбольных сражений. Ну а прямо сейчас, что называется, прямо-таки в тему Египта. Друзья, каких только праздников не бывает на Земле, но некоторые из них действительно способны удивлять. Например, сегодня, 22 июня, празднуется... Вот что бы вы думали, да? Вот вчера был День медицинского работника, до этого было много других приятных профессиональных праздников, а вот сегодня, друзья, празднуется Всемирный день верблюда. Настоящего короля пустыни, способного выносить жару и засуху. Верблюды связаны с жизнью домохозяйств в более чем 90 странах мира. Они дают молоко, мясо, шерсть, используются как вьючные животные и сохраняют большое культурное значение для коренных народов и местных общин. А в частности, именно поэтому численность верблюдов в мире неуклонно растет, увеличившись целых в 2 раза всего за 20 с небольшим лет, с 2001 по примерно 2021 год. Кстати, вопреки расхожему мнению, горб верблюда не содержит в себе воду. Он содержит жир, который используется как источник питания при нехватке корма. Но тут все прям как у людей, только горб у нас не на спине обычно, а на животе находится. Ну и в нашей стране верблюды тоже, кстати, не редкость. Я сам даже как-то раз катался на верблюде на озере Чулкар. Кстати, среди верблюдов даже проводят конкурсы красоты, если вы вдруг не знали. Особенно эта забава популярна в странах Персидского залива, где шейхи готовы выкладывать миллионы долларов в верблюдов, чтобы те одержали победу. Кстати, призовой фонд этих состязаний тоже не маленький и исчисляется десятками миллионов долларов. Вот такой необычный и интересный у нас сегодня праздник. Ну и продолжая футбольную тему, друзья, для всех, кто, возможно, болеет за сборную Египта, как и моя коллега Елена Левитан, как выяснилось, которая очень активно жестикулирует каждый раз, когда ее любимая сборная забивает гол в ворот соперника. Песня под названием «Египтянин» в исполнении группы «Пикник» звучит для всех жителей нашего города.

демонстрируются на полях футбольных сражений, которые происходят в городе Ванкувер, канадском городе Ванкувер, где сборная Новой Зеландии терпит, практически сокрушительное поражение от своего соперника, сборной Египта. На 82-й минуте матча был забит третий, по всей видимости, уже победный гол в ворота новозеландцев, о котором, я напомню, для выхода из группы нужна была исключительно победа. Прямо сейчас идет дополнительное время. Первая минута дополнительного времени. Судья добавил аж 7 минут. Конечно же, это уже ни на что не повлияет. И забить 3 гола за столь короткий промежуток времени новозеландцам, наверное, никоим образом не удастся. А что зато вполне возможно, то так это прислать сообщение на номер нашей студии 8-771-202-1006. Я напомню, наш номер WhatsApp, на который вы можете присылать свои музыкальные заявки. И, конечно же, приветы и поздравления, которые прозвучат точно по расписанию ровно в 9 часов и 30 минут. А музыкальные заявки я стараюсь исполнять как можно скорее. Наши слушатели постепенно просыпаются, и вот буквально недавно наш дорогой любимый Михаил прислал свое музыкальное пожелание ко мне в студию. Сегодня Михаил желает услышать композицию в исполнении французского диджея, французского дуэта Offenbach, состоящего из двух диджеев, Дориано Ло и Сезара Лорана де Рамюль. Композицию, которую Михаил желает услышать, называется «Miles Away». Ну что ж, друзья, песня действительно достаточно зажигательная и отлично подходит для начала нового дня. Всем, кто прямо сейчас добирается до своих рабочих мест, я желаю счастливой дороги. Ну и, конечно же, не прощаюсь с вами. Оставайтесь на волне нашего города. Обязательно скоро продолжим, буквально через несколько минут.

8:03 в городе Уральск, друзья. Футбольное противостояние на поле Ванкувера наконец-то завершилось победой сборной Египта со счетом 3-0. Не знаю уж почему, но моя коллега Елена Левитан уж очень активно болела за их победу. Кто знает, возможно, у нее где-то в родне, в крови тоже есть египтяне. Эва Макс композиции под названием «Spoiler Fake» открыл очередной музыкальный час в нашем эфире. И я приветствую всех, кто в эти минуты не спит и настроен на волну нашего города. С вами Дмитрий Давыдов, на календаре понедельник, 22 июня. Солнышко за окном периодически пытается прорываться сквозь облака, а хорошее настроение в нашем эфире, конечно же, создает музыка, неизменно звучащая в нашем эфире. Группа Тату, Дэвид Гетта, Клен Карусел, Эллен Волкер, Коста Ла Коста, Кенси и Клава Кока, а также другие исполнители исполнят свои хиты специально для вас уже в самое ближайшее время. Ну и, друзья, напомню, номер нашей студии 8-771-202-1006, на который вы можете присылать свои сообщения через мессенджер WhatsApp, все, разумеется, абсолютно бесплатно. Ваши музыкальные заявки, которые я стараюсь исполнять как можно скорее, ну и, конечно же, приветы и поздравления в адрес ваших родных и близких, которые непременно прозвучат точно по расписанию в 9:30 по местному времени. Всем вам желаю отличного настроения, яркой улыбки, солнечной погоды, ну и, конечно же, оставайтесь с нами, впереди все самое интересное.

0: ВИЧ – это вирус, который может коснуться каждого. Он не передается через рукопожатие, объятия или общую посуду. ВИЧ передается при незащищенных половых контактах, через кровь, а также от матери к ребенку без лечения. Защитите себя и своих близких, используйте презервативы, избегайте контакта с чужой кровью, проходите обследование на ВИЧ. Тест на ВИЧ бесплатный и конфиденциальный. Чем раньше выявлен ВИЧ, тем эффективнее лечение и полноценнее жизнь. Пройти обследование можно в областном центре ВИЧ по адресу улицы Иванова, 42А.
1: Жарнама.
2: Реклама.
3: Почему мы вместе? Знаешь, с ним очень легко. Но при этом у нас все серьезно. Представляешь, бывает и так. И еще, если что-то пообещает, сделает железно. Он же Металл Инвест.
4: Арматура, уголок, трубы, лист, а также профлист и металлочерепица собственного производства. Бесплатно нарежут и доставят. Металл Инвест. Металл по легким ценам. Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест. 241-30.
5: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
6: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
5: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира. Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь. «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
7: Растем вместе. Несколько поколений уральских детей выросли под наблюдением опытных педиатров акционерного общества «ТАЛАП». Программы «Кроха», «Малютка», «Малыш», «Крепыш» и «Юниор» – это комплексное медицинское сопровождение с рождения до 17 лет. Все включено. Профосмотры узких специалистов, вызов врача на дом, анализы, УЗИ, ЭКГ, рентген, вакцинация по графику, физиопроцедуры, ингаляции, электрофорез, парафин и другие. Особенное внимание малышам до года и детям с низким весом при рождении. Забота начинается с первого дня. Выберите подходящую программу в клиниках АУ-ТАЛАП и будьте уверены, здоровье вашего ребенка в надежных руках. Телефон для справок и записи 247-300.
8: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-7-71-202-106 нөміріне оңырау шал.

Я не хочу ждать, называется композиция в исполнении Дэвида Гетта и One Republic. 8 часов и 19 минут в Уральске. До чего дошел прогресс, друзья? В современном мире уже никого не удивишь роботом. В больших городах их уже давно используют для весьма прикладных вещей. Например, для доставки обеда, который вы заказали часом ранее. У многих из вас наверняка дома роботы отвечают за чистоту, убирая полы, но, как всегда, на вопросах роботизации находятся, конечно же, наши китайские друзья. Совсем недавно китайская компания, название которой я, к сожалению, не могу произнести в эфире, потому что уж очень грубое слово получается, изобрели роботизированный туалет, к которому даже идти не нужно. Предназначен он в первую очередь для пожилых и маломобильных людей. Благодаря 3D-системе обхода препятствий с искусственным интеллектом, умный туалет способен по первому зову приезжать прямо к своему владельцу, дабы тому не пришлось никуда ходить. После использования он снова активируется, чтобы добраться до подключенной к водопроводной системе док-станции и избавиться от своего содержимого, после чего запускается дополнительная система очистки и дезинфекции. Чудо-туалет уже доступен на китайском рынке по цене 13 тысяч долларов, что примерно составляет 6 миллионов 340 тысяч тенге. Конечно, немало. Я вот прямо сейчас зашел на сайты компаний, продающих автомобили, и посмотрел, что даже можно взять в базовой комплектации новую машину за эти деньги. Будет ли он продаваться за пределами Поднебесной, пока неизвестно, но радует то, что инженеры тратят свои силы не только на создание новых смартфонов, но и на такие вот необходимые для маломобильных людей устройства. А продолжаем нашу музыкальную программу. На очереди композиция под названием «Home» в исполнении коллектива «Client Carousel».

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Срочно требуются водители на автомобиль КАМАЗ-самосвал, а также на автовышку на базе «Газель Next». Обращаться по телефону 50 07 95.

0: ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50-07-95. Место мечты ждет тебя.
1: Не ждите, пока болезнь напомнит о себе. В оздоровительном центре «Фаворит» мы помогаем сохранить здоровье заранее. Душ Шарко, лечебные ванны, подводные вытяжения позвоночника, грязелечение, массажи, оздоровительные программы для детей, электросон, влог и другие эффективные процедуры. Приходите на бесплатную консультацию физиотерапевта и выберите программу для себя и своей семьи. Адрес: Оракбаева, 18, «Фаворит». Заботьтесь о здоровье сегодня.
2: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
3: Каждый день в 8.30 и 18.30. Игра для настоящих меломанов. Керамеры. Слушаем, угадываем и выигрываем.
4: Ну, наконец-то, друзья, пришло время немножечко расслабиться и поиграть в нашу любимую музыкально-интеллектуальную игру под названием «Керамеры», которая, я напомню, проходит каждый будний день, а причем дважды в день, в 8.30 и в 18.30, и в рамках которой мы, конечно же, разыгрываем призы. Прежде всего, главный приз этого месяца — сумочку от нашей мастерицы, которая посещала студию музыкальных программ «Радио ОК». Ее зовут Анна. Сумочка ручной работы. Достанется она участнику, который на протяжении всего месяца июня одержит наибольшее количество побед. Сумочка, разумеется, будет разыграна не пустая. В нее мы еще дополнительно положим такой полезный прибор, как глюкометр, который поможет вам контролировать уровень сахара в крови и следить за своим здоровьем. Правила нашей игры очень просты, друзья. Далее по команде я загадаю фрагмент композиции. Прозвучит фрагмент композиции, который я специально для вас заранее подготовил, развернул в обратном направлении, задом наперед, шиворот на выворот. Ваша задача — внимательно послушать этот музыкальный фрагмент и попытаться угадать, какая же композиция за ним скрывается. Дозвониться по номеру нашей студии 8-771-202-1006, представиться и попробовать назвать ваш вариант ответа. Меня прежде всего интересует название песни. Вы можете ее спеть, вы можете произнести название, вы можете как-нибудь мелодию воспроизвести для того, чтобы я точно понял, что эта песня вам действительно знакома. Напомню, что на прошлой неделе, а точнее в конце прошлой недели, моя коллега Елена Левитан загадала такую песню, которую никто не смог отгадать. Вот, кстати, Михаил Великий, который является нашим постоянным слушателем, он иногда просит песенки посложнее, но вот песня, видимо, оказалась настолько сложной, что даже сам Михаил Великий ее не разгадал. Удастся ли кому-то из вас разгадать песню, которую я загадал сегодня, мы узнаем прямо сейчас, тем более, что вроде бы все условия я озвучил, провода, вот проверяю, все подключено, тумблеры щелкнуты в нужное положение, а значит, пришло время слушать музыкальную загадку.

0: Ну что ж, друзья, я практически уверен, что эта композиция вам знакома, и наверняка кто-то из вас уже тянется к своему телефону для того, чтобы набрать заветные цифры 8-771-202-1006. Я жду ваших звонков, друзья. Песня достаточно активно транслировалась по различным радиостанциям. Клипа я, честно говоря, не видел, хотя говорят, что на эту песню он существует. Так что, друзья, я уверен, что вы точно должны раскопать в своих закромах, ну, как минимум, название исполнителя. И тогда уже я вам всячески буду помогать, намекать и вытягивать из вас этот правильный ответ, если буду знать, что песня вам действительно знакома, вы ее где-то слышали. 8-771-202-1006 — это номер нашей студии. Я напомню, что в этом месяце мы разыгрываем сумочку ручной работы. Небольшая, конечно, сумочка, подойдет прежде всего женской половине человечества, но тем не менее, даже если выиграете вы такой сильный и брутальный мужчина, у вас всегда будет вещица, которую вы сможете подарить кому-то из своих близких, жене, супруге, подруге, маме, сестре, да кому угодно. Хоть соседке по подъезду дарите, я уверен, всем будет приятно. Ну что ж, друзья, смотрю я, звонков в нашей студии не поступает, сообщений мне на WhatsApp тоже никто не пишет, поэтому давайте-ка я вам сделаю пару подсказок. Ну, во-первых, название этой песни действительно достаточно длинное, оно состоит аж из 5 слов, а во-вторых, друзья, название этой группы можно перевести на русский язык как «Лунный свет», а вот с какого языка перевести, тут я вам уже не скажу. Давайте еще раз попробуем послушать музыкальную загадку, и, возможно, вариант ответа у вас появится, тем более, что уже звонок в нашей студии есть, и дозвонился до нас наш постоянный слушатель. Алло, здравствуйте, Максат.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Доброе утро. Вас давно не было слышно. Вы где пропадали?
1: Зачем, я не знаю.
0: Понятно.
1: Утром надо было рано вставать.
0: Понятно. Ну что ж, Максат, я рад, что вы дозвонились. Давайте попробуем разгадать песню. Что только что прозвучало? Что это за песня?
1: Я группа, я знаю. Ну, там не слова такая. I wanna be, что-то такое.
0: Ну, это вот это же и есть правильный ответ. Все верно, вы назвали слова, которые в этой песне действительно звучат. I Wanna Be Your Slave называется песня. Исполняет ее итальянская группа Måneskin, которая в 2021 году одержала победу в конкурсе Евровидения. Алло,
1: ну, да.
0: Вы
1: ну,
0: здесь?
1: Это такое очень популярное песня.
0: Ваш ответ засчитан. Ну что ж, Максат, я вас поздравляю, во-первых, с возвращением, во-вторых, с победой, ну и ваше право передавать приветы и поздравления, только немного громче.
1: Ну, как всегда, всему радству, кто меня узнал. Всем хорошего, очень отличного дня. Всему удачи всем.
0: Спасибо вам огромное. Спасибо вам огромное за звонок, за участие, за победу. Я ваше имя прямо сейчас вписываю в нашу турнирную таблицу. Желаю вам хорошего дня. Звоните нам и впредь.
1: Спасибо. Будем звонить.
0: Ну а сейчас композиция, которая принесла победу нашему слушателю Максату, и которая, как я уже сказал ранее, принесла победу и самой группе Måneskin в 2021 году в рамках конкурса Евровидения. Не эту песню, правда, они исполняли, но тем не менее достаточно громко прозвучали, и это оценили по достоинству как жюри, так и зрители, которые голосовали, отправляя вот эти вот платные смски на различные номера. Ну а у нас, друзья, все бесплатно, поэтому если вы хотите услышать свою любимую песню, тоже присылайте сообщение на номер студии 8-771-202-1006 и заказывайте свои любимые композиции. Ну а прямо сейчас группа Måneskin с композицией I Wanna Be Your Slave звучит в нашем эфире.

композиции под названием Short Happy Life в исполнении группы Airphones прозвучала в нашем эфире в 8 часов 52 минуты в городе Уральска. Ну и, кстати, друзья, хочу отметить, что в нашей игре под названием Керамире, после того, как мною была дана подсказка, сразу появилось несколько желающих дозвониться в студию музыкальных программ, но, к их сожалению, Макс от всех опередил, вырвав победу из рук своих соперников. Но, друзья, не расстраивайтесь, ведь есть у меня для вас хорошая новость. Ну, помимо того, что игра Керамире проходит дважды в день, и вы все об этом прекрасно знаете, у вас с сегодняшнего дня и как минимум на ближайшие две недели вперед появится ежедневный шанс выиграть, ну, возможно, даже гораздо более приятный приз. Во всяком случае, этих призов будет много, мы будем раздавать их каждый день. Это талоны на топливо, 10 литров бензина каждый день мы будем выдавать кому-то из вас, топливо марки АИ-95, так что решительно можете заливать его в баки своих автомобилей, даже если у вас двигатель турбированный, все нормально будет, главное, в дизельный не лейте, и все хорошо. В общем, наверняка те, кто присутствовал в нашей студии по тем или иным причинам, замечали, что за спиной ведущего находятся такие красивые госномера, распечатанные на бумаге, на которых написаны какие-то загадочные цифры, загадочные имена. Кто все эти люди, может быть, вы даже и не знаете. А это победители. Победители нашей игры, которая называлась «Радиозаправка». Проводилась она достаточно давно, уже пару лет назад. И, друзья, эти времена, к счастью, возвращаются. У нас вновь появился партнер, сеть автозаправочных станций «ГазЭнерджи», рекламу которого вы могли слышать буквально несколько минут назад, и талоны от сети которых мы будем разыгрывать. Вы их сможете отоварить как в сети заправочных станций «ГазЭнерджи», так и еще и в сети автозаправочных станций «Казах Ойл». Там их тоже принимают. Так что, друзья, ровно в 14.30 настраивайтесь на волну нашего города. Там даже разгадывать ничего не надо будет. Понадобится капелька удачи и самые быстрые руки для того, чтобы успеть дозвониться к нам в студию. Опять все будет решать ваше личное телефонное присутствие. Ну, а текущий музыкальный час завершается. Впереди вас ждет композиция под названием «На заре». Это, конечно же, кавер на песню, на старую песню в исполнении диджей Димиксера. Так что вы сможете даже ее подпевать. Я уверен, слова вам хорошо знакомы. Ну, и я с вами, разумеется, тоже не прощаюсь. Друзья, оставайтесь на волне нашего города. Обязательно скоро продолжим.

Приветствую всех, кто настроен на волну нашего города. Вы слушаете Радио Кей, с вами Дмитрий Давыдов. На календаре по-прежнему понедельник, 22 июня. День обещает быть прохладным, не более 21 градуса прогнозируют нам сегодня синоптики. Ну а я прогнозирую обилие хорошей музыки, которая прозвучит для вас уже в самый ближайший час. Не лето, Стас Михайлов, Snoop Dogg и Дэвид Гетто, Супер Жорик, DJ Tiesto, Селена Гомес, Harry Styles и The Weeknd ждут вас уже совсем скоро. Ну и напоминаю номер нашей студии, конечно же, 8-771-202-1006, номер, на который вы, друзья, можете присылать свои сообщения через мессенджер WhatsApp, ваши музыкальные заявки, которые я стараюсь исполнять незамедлительно, ну и, конечно же, приветы и поздравления, которые прозвучат ровно в назначенное для них время в 9 часов и 30 минут, то есть уже совсем скоро, поэтому если у кого-то из вас и из ваших родных, друзей, близких есть повод для поздравления, обязательно присылайте ваши теплые пожелания ко мне в студию и будьте уверены, что скоро я их обязательно озвучу. Ну а нашу музыкальную программу продолжает «Не лето».

Женщин, лишь о тебе все мои каверзные мысли. Походу что-то здесь нечисто. Ты совершила преднамеренное влюбийство. Поцеловай же меня нежно. Тебя прошу, я помоги мне. Из-за тебя у меня есть же вот эта вегетососудистая дистония.

Супер Жорик с песни «Золото» прозвучало на волнах радио Кей. Очень зацепила меня одна строчка в этой песне. «Ты словно Месси среди женщин». Интересно, какие ассоциации творятся в голове у Миши Галустяна и что его навело на вот такое хитросплетение. 9 часов 21 минута в Уральске, друзья. Куриные яйца являются одним из самых ценных пищевых продуктов на Земле. Содержат много белка и других полезных вещей. Они входят в рацион большинства людей в нашей стране и мире. Яйца привычно продаются в каждом магазине и казалось бы, ну чем может удивить столь простой и привычный всем нам продукт? Оказывается, может. Японские специалисты, работающие на птицефабрике, придумали способ, как сделать так, чтобы куриные яйца продавались дороже, чем обычно. Дело в том, что желток в яйцах, которые несут подопечные этих самых ученых, абсолютно белого цвета, как бы парадоксально это не звучало. И в этом нет никакой магии. Вообще, оказывается, цвет белка курицы зависит исключительно от рациона, а точнее от количества каротиноидов, которые эта самая курица и потребляет. Каротиноиды — это вещества, которые окрашивают все вокруг в оранжевый цвет. Его большое количество содержится, например, в моркови и некоторых других растениях. Работники же этой птицефабрики специально избегают таких растений, давая на корм животным прежде всего рис, рисовые отруби, рыбу и измельченные раковины морских гребешков, при этом также не забывая и о достаточном количестве витаминов. В результате получаются деликатесные яйца, продающиеся под брендом Комуцуя, которые очень ценятся японцами за их эффектный внешний вид. А, кстати, яйца, полученные таким образом, полностью сохраняют свои вкусовые качества, а также пищевую ценность, которая, оказывается, от цвета желтка никак не зависит. Интересно было попробовать, ну или хотя бы увидеть такие яйца, хотя, честно сказать, гораздо привычнее все-таки есть что-то яркое, красивое. Цвет солнышка, он всегда дарит настроение, а красивая пища, она, конечно же, тоже, несомненно, это самое настроение поднимает. Всем, кто завтракает в эти минуты, я желаю приятного аппетита. Ну а всем остальным стойко дождаться обеденного перерыва. И прямо сейчас для вас звучит композиция в исполнении диджея Тиеста под названием «Lay Low».

0: Радиорубка.
1: Экологиялық таза ауданда көркем шаған өзені жағасында орналасқан ауданы 300 шаршы метрлік бірегей үй сатылады. Үйдің өзен жағасына жеке шығатын жолы бар. Бұл табиғатқа тікелей қол жетімді. Қала орталығына дейін не бары 5 минуттық жол. Аумағы күзетпен қорғалған, екі автокөлікке арналған гараж және демалуға арналған кең террасы қарастырылған. Мұнда сіз тыныштықты, таза ауаны және жайлы өмір сүру мен демалуға қажетті барлық қолайлы жағдайларды табасыз. Хабарласыңыз 837-176-41-06.
2: Фармацевтерді талап акционерлік қоғамы дәріханалар желісіне жұмысқа шақырамыз. Мансапты өсу, кәсіптік оқыту, әлеуметтік пакет толықтай қарастырылған. Байланыс телефоны 50-07-95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8-771-202-1006.
3: Кто сегодня молодец?
4: 9:30 в Уральске. Друзья, наконец-то пришло время выяснить, кто же у нас сегодня молодец, и озвучить те приветы и поздравления, которые вы, друзья, успели прислать на номер нашей студии 8-771-202-1006. Передайте, пожалуйста, привет моему мужу Сергею Глухову, пишет нам Наталья. Сегодня у него день рождения, и я хочу пожелать ему крепкого здоровья, успехов в работе и побольше счастливых дней. Спасибо за заботу о нашей семье, пусть все задуманные планы обязательно сбудутся. Хочу поздравить своего любимого папу Мукашева Кайрата с днем рождения, пишет Алия. Папа, от всей души желаю тебе крепкого здоровья, долгих лет жизни и чтобы на душе всегда было спокойно. Спасибо тебе за твою мудрость, за то, что всегда поможешь делом и добрым словом. Я тебя очень люблю. Константина поздравляет своего друга Кузнецова Виталия с рождением сына. От всей души поздравляю вашу семью с прибавлением. Пусть богатырь растет здоровым, крепким и счастливым. На радость маме и папе. Побольше вам спокойных ночей. Ну и это еще не все, друзья. Сегодня свой день рождения празднуют также наши коллеги, сотрудники акционерного общества «Талап». Сегодня день рождения празднует воспитатель дошкольного мини-центра нашей компании Гульвас Оксана Ивановна. Оксана Ивановна, поздравляю вас с днем рождения. Желаю вам яркой улыбки, крепкого здоровья, чтобы ваши подопечные каждый день бежали вам с распростертыми объятиями, обнимали вас, дарили вам какие-нибудь приятные слова, сувениры, возможно, сделанные своими руками, ну и, конечно же, чтобы радовали вас своим развитием и воспитанием. Также день рождения сегодня празднует сотрудница нашей поликлиники Аткалиева Айжан Бекжановна. Айжан Бекжановна, и вас я поздравляю с днем рождения. Желаю вам также счастья, добра, хорошего настроения, здоровья, огромного количества теплых слов, которые сегодня непременно прозвучат в ваш адрес. Возможно, подарочков от ваших родных и близких приятных. Ну и, конечно же, крепкого-крепкого здоровья, как я уже повторялся, и всего самого замечательного. Еще одна именинница у нас сегодня заместитель главного врача нашей поликлиники Яна Борисова Ольга Алексеевна. Ольга Алексеевна, и вас я от всей души поздравляю с днем рождения. Желаю вам, чтобы ваша работа приносила вам огромное количество удовольствия, чтобы вы, ваши подопечные, ваши пациенты каждый день с удовольствием бежали в поликлинику для разных дел, для того, чтобы в ваш адрес звучали теплые слова не только сегодня, но и каждый день, чтобы каждый день вашей жизни приносил вам чувство удовлетворения. С днем рождения вас! Вот такие вот теплые сообщения сегодня успели прислать вы, наши дорогие слушатели, на номер нашей студии 8-771-202-1006, за что спасибо вам огромное. Ну а нашу музыкальную программу продолжает дуэт музыкантов Мод и Валерий Меладзе с песней «Сколько лет?».

жазды бүгіннен бастаңыз. По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

И снова песня о любви в исполнении Эни Вар на волнах Радио Кей. 9 часов 51 минута в городе Уральск. Ну что ж, друзья, третий музыкальный час стремительно завершается. И прежде чем отправиться по своим делам, мне хотелось бы подвести итоги нашего сегодняшнего утра и, конечно же, рассказать вам о тех событиях, которые окружают наш сегодняшний день, 22 июня. Многие, наверное, уже забыли, но именно в этот день, в далеком 1986 году, Диего Марадона, аргентинский футболист, забил гол рукой Бога в ворота сборной Англии на чемпионате мира по футболу в Мексике. Это, конечно же, было достаточно интересное событие, поскольку, ну, сами понимаете, нарушение правил, да еще и в таком ключевом матче не заметить было нельзя. Но, тем не менее, судья его не заметил, а может быть, подыгрывал сборной Аргентине, но, тем не менее, гол в исполнении Диего Марадона тогда был засчитан, что привело, конечно же, к победе. В 1992 году была открыта железнодорожная магистраль между Казахстаном и Китаем, по которой международный пассажирский поезд Жбек-Жалы отправился из Алматы в Урумчи. Не знаю уж по каким причинам, но прямо сейчас проверил, и железнодорожное сообщение с городом Урумчи в настоящий момент временно приостановлено. Что уж является причиной этого, мне неизвестно. Остаются лишь самолеты и поезда. В 1863 году родился Георгий Вульф, российский физик, создатель рентгеновской спектроскопии. Это метод, с помощью которого можно досконально изучить химический состав тех или иных соединений. В 1947 году родилась Наталья Варлей, советская и российская киноактриса, известная прежде всего по фильму «Кавказская пленница», и которая, конечно же, будоражила сердца огромного количества зрителей, что в те времена, что в нынешние. В 1949 году родилась Мэрил Стрип, американская актриса, обладательница трех премий «Оскар», прежде всего, опять же, известной по художественному фильму «Дьявол носит Прада». Вот такие вот события окружают наш сегодняшний день, 22 июня. Спасибо всем, кто успел прислать свое сообщение, и в особенности нашему слушателю Максату, который прямо под занавес третьего музыкального часа также успел прислать свою музыкальную заявку. Ну, а я, в свою очередь, успел скачать песню для того, чтобы поставить ее в эфир. Песня достаточно необычная для нашего эфира, исполняет ее Петлюра. Песня называется «Скорый поезд». Опять же, к слову, о железнодорожной магистрали между Казахстаном и Китаем. Надеюсь, что пути в другие страны из нашей страны будут расширяться, в том числе и авиационный, чтобы мы с нашего любимого аэропорта Маншхов-Мамедова могли летать не только по Казахстану, но еще и в другие страны. Всем, кто направляется в путешествие, вам счастливого пути. Ну а прямо сейчас «Скорый поезд» в исполнении Петлюры звучит специально для Максата и всех, кто настроен на нашу волну.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Профлист у нас его много. Нужна арматура, решим. Труба вообще не проблема. Да-да, черепица есть тоже. Само собой, в цвете любом, и нужный будет объем. И ждать совсем не придется. На складе есть все и всегда. Бесплатно нарежем, доставим, а как же иначе еще? Хоть, может, в стихах не сильны вы. Металл – это наша стихия. Металл Инвест. Металл по легким ценам. Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест 241-300.
3: Растем вместе. Несколько поколений уральских детей выросли под наблюдением опытных педиатров акционерного общества «ТАЛАП». Программы «Кроха», «Малютка», «Малыш», «Крепыш» и «Юниор» – это комплексное медицинское сопровождение с рождения до 17 лет. Все включено. Профосмотры узких специалистов, вызов врача на дом, анализы, УЗИ, ЭКГ, рентген, вакцинация по графику, физиопроцедуры, ингаляции, электрофорез, парафин и другие. Особенное внимание малышам года и детям с низким весом при рождении. Забота начинается с первого дня. Выберите подходящую программу в клиниках АО «ТАЛАП» и будьте уверены, здоровье вашего ребенка в надежных руках. Телефон для справок и записи 247-300.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне оңырау шал.
5: ОКИ. Радио ОКИ на чистоте.

0: Учим казахский язык легко.
1: Таңғалдым, удивился. Мен таңғалдым. Я удивился. Мен я. Таңғалдым, удивился. Мен таңғалдым. Мен я. Таңғалдым, удивился. Мен таңғалдым.
0: Учим казахский язык

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Раскрой свою внутреннюю силу. Уральск, встречай! Главное событие лета – ежегодный двухдневный фестиваль «Уикенд Роста». 27 и 28 июня на турбазе «Причал» – масштабный экофестиваль для тех, кто выбирает развитие. Вас ждут топовые спикеры MBA, тренеры по психологии, сюцай и финансовой грамотности от тренинг-центра «Тренинг Про». Ведущие фестиваля на казахском и русском языке. Погрузитесь в мир йоги, арт-терапии и туризма от агентства Саяхат Групп. Вас ждут ярмарки местных этноремесленников, мастер-классы по творчеству от арт-студии «Палитра», площадки здоровья от АО «Талаб», а вечером вас ждет дискотека и уютный костер под бардовские песни. Стань частью сообщества успешных. Билеты уже на сайте заказбилетов.кз. Приглашаем к партнерству бренды в сфере красоты, здоровья и туризма. По вопросам участия и сотрудничества звоните по телефону 8 37 210 06 11, а также 8 37 283 87 64. Записаться к врачам акционерного общества «Талаб» стало еще проще. Во-первых, это можно сделать в мобильном приложении «Талаб», где вы найдете много полезной информации и, главное, сможете заказать нужные лекарства. Во-вторых, в любой аптеке акционерного общества «Талаб». В-третьих, на сайте talab.клиник и, конечно, по телефону 247-300.
3: Химчистка «Лотос». Более 25 лет работы, опыта, доверия. Более 10 видов услуг, включая стирку, химчистку, чистку ковров, мелкий ремонт одежды, обслуживание корпоративных клиентов, доставка. Использование оборудования с программным управлением итальянских моющих средств. 5 приемных пунктов в разных районах города. Совсем недавно новый пункт приема открылся в центре по адресу Хусаинова, 58. Регулярные акции, лояльное отношение к постоянным клиентам. Доверьте чистку и стирку профессионалам и потратьте сэкономленное время и деньги на себя. Запомните телефоны 23 50 75 и 8 776 923 50 75.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51 27 41 және 8 771 202 1006 нөміріне қоңырау шалыңыз.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Команда «Аоталаб» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95. Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 50 07 95 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» – здесь ценят людей.
3: Найти диабетическое питание, полезные вкусняшки стало еще проще. В приложении «Талаб» большой выбор товаров, понятный поиск и удобная доставка. Приложение «Талаб» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
0: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 номеріне қоңырау шал.
4: Радио «Окей». Место.

темными ночами бьемся все в те же стены, все в те же стены, чтобы хоть на час выйти из системы. Ты теперь в сердце джентльмена, к тебе ехал, пролетел на красный, за мной сирены. Мы с тобой синхронизируем.

0: ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50-07-95. Место мечты ждет тебя. Химчистка «Лотос». Более 25 лет работы, опыта, доверия. Более 10 видов услуг, включая стирку, химчистку, чистку ковров, мелкий ремонт одежды, обслуживание корпоративных клиентов, доставка. Использование оборудования с программным управлением итальянских моющих средств. 5 приемных пунктов в разных районах города. Совсем недавно новый пункт приема открылся в центре по адресу Хусаинова, 58. Регулярные акции, лояльное отношение к постоянным клиентам. Доверьте чистку и стирку профессионалам и потратьте сэкономленное время и деньги на себя. Запомните телефоны 23 50 75 и 8 776 923 50 75.
1: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
2: Окей. Радио ОК.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Радио ОК и магазин Хэнди представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
3: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
2: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира. Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь. «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
4: Согласитесь, лечить болезнь труднее, чем ее предотвратить. В оздоровительном центре «Фаворит» мы заботимся о вашем здоровье заранее. Здесь есть все, что обычно предлагают санатории. Душ Шарко, подводные вытяжения позвоночника, лечебные ванны, грязелечение, массажи, программы для взрослых и детей, современные методы, электросон, влог и многое другое. Главное, перед каждой процедурой вас ждет бесплатная консультация физиотерапевта. Мы подберем индивидуальную программу, чтобы сохранить здоровье и силы на долгие годы. Приходите в «Фаворит», улица Урагбаева, 18. Позвоните, запишитесь и начните заботиться о себе уже сегодня. «Фаворит». Здоровье легче сохранить, чем вернуть.
5: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Учим казахский язык легко.
1: Кыйын. Тяжело. Маган кыйын. Мне тяжело. Маган. Мне. Кыйын. Тяжело. Маган кыйын. Маган. Мне. Кыйын. Тяжело. Маган кыйын.
0: Учим казахский язык

0: Ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50-07-95. Место мечты ждет тебя.
1: Вопросом размещения рекламы на радио ОК. Звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-10-06.
2: ОК.
3: Радио ОК.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Бактарды толық толтыратын уақыт келді. Газ Энерджи жанармай құю станциялар желісі жеңілдікті литрлер акциясын жариялайды. Маусым айы бойы сіздер үшін жеңілдік 20 литрден бастап премиум санаттағы Тарлан 92 жанармайын құйғанда әр литрге 5 теңге жеңілдік. 50 литрден бастап дизель отынын құйғанда әр литрге 3 теңге жеңілдік. Батыс Қазақстан облысында мына мекенжайлар бойынша күтеміз. Сырым ауданы, Жымпиты ауылы, Алашорда көшесі 47А, М32 жолы. Бәйтерек ауданы 095 есептік квартал 261-ші ғимарат. Газ Энерджи ең дұрыс таңдау.
3: Команда «Отолаб» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
4: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
3: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
4: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира! Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь! «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
5: Вопросом размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Раскрой свою внутреннюю силу. Уральск, встречай! Главное событие лета – ежегодный двухдневный фестиваль «Уикенд Роста». 27 и 28 июня на турбазе «Причал» – масштабный экофестиваль для тех, кто выбирает развитие. Вас ждут топовые спикеры MBA, тренеры по психологии, сюцай и финансовой грамотности от тренинг-центра «Тренинг Про». Ведущие фестиваля на казахском и русском языке. Погрузитесь в мир йоги, арт-терапии и туризма от агентства Саяхат Групп. Вас ждут ярмарки местных этноремесленников, мастер-классы по творчеству от арт-студии «Палитра», площадки здоровья от АО «Талаб», а вечером вас ждет дискотека и уютный костер под бардовские песни. Стань частью сообщества успешных. Билеты уже на сайте заказбилетов.кз. Приглашаем к партнерству бренды в сфере красоты, здоровья и туризма. По вопросам участия и сотрудничества звоните по телефону 8 37 210 10 06 11, а также 8 37 283 87 64. Не ждите, пока болезнь напомнит о себе. В оздоровительном центре «Фаворит» мы помогаем сохранить здоровье заранее. Душ Шарко, лечебные ванны, подводные вытяжения позвоночника, грязелечение, массажи, оздоровительные программы для детей, электросон, влог и другие эффективные процедуры. Приходите на бесплатную консультацию физиотерапевта и выберите программу для себя и своей семьи. Адрес: Оракбаева, 18. Фаворит. Заботьтесь о здоровье сегодня.
3: Смеси, каши, пюре, питание для самых маленьких. Все это есть в аптеках АО «Талаб», а значит и в приложении «Талаб». Выбирайте нужное, оформляйте заказ и занимайтесь малышом, а все заказанное доставят вам домой. Приложение «Талаб» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
2: Пришло время заправлять баки по полной. Сеть АЗС «Газ Энерджи» объявляет акцию «Литры со скидкой». Весь июнь для вас действует скидка 5 тенге с литра при заправке от 20 литров премиального топлива «Тарлан-92» и 3 тенге с литра при заправке от 50 литров дизельного топлива. Ждем вас в Западно-Казахстанской области по адресам: Сырымский район, село Жымбеты, улица Алашурды, 47А, трасса М32 и район Байтерек, учетный квартал 095, здание 261. Газ Энерджи. Ваш правильный путь к выгоде.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
2: Радио «Заправка». А вот снова здравствуйте, дорогие наши слушатели. Вернулся я к вам в эфир для того, чтобы провести очень важную для нашей радиостанции, ну и для вас, конечно же, тоже вещь. Это игра, которая называется «Радиозаправка», и которая в наш эфир вернулась благодаря спонсору сети автозаправочных станций «Газ Энерджи», реклама которой периодически звучит в нашем эфире. И, друзья, компания «Газ Энерджи» предоставила нам вот такие вот замечательные талоны. Вот она, целая пачечка. Вот этой стороной, наверное, надо показать, чтобы покрасивее было. Каждый из этих талонов достанется вам, и все, что нужно для этого сделать, просто слушать правила нашей игры и проявить немножечко расторопности. Вот в этой волшебной коробке находятся цифры. А вот я вам их сейчас даже достану и продемонстрирую. От 1, даже от 0 до 10. Вот 8, 1, 5, 9. Все они здесь присутствуют. Я эти карточки засовываю вот в эту коробку. Буду перемешивать и доставать из коробки всего одну единственную цифру. Условия просты. Эта цифра должна находиться в госномере вашего автомобиля. Если она там присутствует, все, что необходимо, это взять свой мобильный телефон в руки и позвонить к нам в студию по номеру 8 771 202 1006, громко произнести свое имя, ну и, конечно же, впоследствии прийти к нам в студию за своим призом вместе с техпаспортом на автомобиль, либо приехать на своей красавице для того, чтобы мы всей дружной толпой
0: коллегами вышли, посмотрели на вашу машинку и сказали: хорошая машинка, и выдали вам вот такой волшебный талон, который вы сможете использовать в сети автозаправочных станций Газ Энерджи либо Казах Ойл, которые находятся прямо в черте города, и вам даже ехать никуда не нужно будет. Прямо сейчас вам, наверное, предстоит где-нибудь остановиться на обочине для того, чтобы взять в руки мобильный телефон и вовремя среагировать. А я тем временем беру вот эту волшебную коробочку, трясу изо всех возможных сил, чтобы было и видно, и слышно всем, кто находится на волнах нашей радиостанции, вот так вот, с закрытыми глазами. Вот. Достаю одну единственную циферку откуда-нибудь со дна. Цифра 1. Очень примечательно, что именно единичка выпала сегодня. Всем, у кого есть единица в госномере автомобиля, звоните прямо сейчас по номеру 8-771-202-1006. Становитесь победителем нашего сегодняшнего тура игры «Радиозаправка» вместе с нашим спонсором «Газ Энерджи», сеть автозаправочных станций, которые продают качественное топливо на всей территории нашей области. Ждем звонка, ждем, когда сигнал дойдет. И вот кто-то уже у нас на связи. Сейчас я пущу вас в эфир. Алло, здравствуйте. Алло. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Как вас зовут? Представьтесь, пожалуйста.
1: Меня зовут Любовь.
0: Еще раз.
1: Меня Любовь зовут.
0: Любовь, очень приятно. Рад с вами познакомиться. Вот смотрите, как получается. Когда мы разгадываем загадки в игре «Кира Миры», вы нам не дозваниваетесь. А как дело дошло до топлива, так сразу вы нашли телефон и время. Все верно?
1: Да.
0: Скажите, вы автовладелец, я так понимаю, водитель?
1: Да, я водитель, я автовладелец совместно с мужем.
0: Замечательно. А что за машинка у вас?
1: У меня Kia Rio.
0: Замечательно. То есть 95-е топливо вам зайдет прям вот замечательно.
1: Я вообще буду очень рада.
0: Ну что же, вы уже становитесь победителем, Любовь. Мы вас поздравляем с победой. Я даже аплодисменты по этому поводу вот включу в эфире. Все, что от вас требуется, это приехать к нам в студию по адресу улицы Ескалиева, 126, и забрать свой талон на бензин.
1: Все, хорошо.
0: Что?
1: Спасибо.
0: А, номер машины, пожалуйста, скажите нам, да.
1: 163.
0: 163. А, буковки нам не интересны. 163. Все, мы зафиксировали. Ваш номер будет красоваться у нас на стене вместе с именем. Ну и, конечно, приезжайте, забирайте свой приз, как только сможете.
1: Все, спасибо большое.
0: Спасибо вам огромное. Ну вот так вот все легко и просто, буквально пару минут. Дольше ждали наверняка некоторые из наших слушателей. Но вот Любовь сегодня... вот еще звонки поступают. Ну уже все, уже поздно. Кто-то пишет на WhatsApp, даже интересно. Я сейчас посмотрю, кто нам что пишет. Александр пишет: вот у меня, говорит, нет машины. Что? Что-то не уместилось, кажется, сообщение. А, нет. У меня три машины, и ни на одной и нет номера один. Вот не повезло. Михаил тоже говорит: сегодня мимо. Ну что же, участвуйте завтра. У нас таких талончиков еще 9 штук осталось, поэтому ближайшую неделю и следующую тоже мы каждый день будем вот такие маленькие, но приятные призы разыгрывать. Спасибо всем, кто был с нами. А прямо сейчас LJ с песней 360 градусов. Так что разворачиваемся и прямиком в том же направлении. С удовольствием и с музыкой продолжаем ваше движение. Кажется,

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: От такой выгоды аж крышу сносит.
3: Еще бы! Зачем платить сразу много, если можно по чуть-чуть? Крыша есть, а крупных расходов нет. Компания «Металлинвест». Металлочерепица, профнастил, звоните. В рассрочку выгодно, у нас берите. Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база «Металлинвест». 241-300.
4: «Металлинвест», крыша есть.
5: Пришло время заправлять баки по полной. Сеть АЗС «Газ Энерджи» объявляет акцию «Литры со скидкой». Весь июнь для вас действует скидка. 5 тенге с литра при заправке от 20 литров премиального топлива «Тарлан-92». И 3 тенге с литра при заправке от 50 литров дизельного топлива. Ждем вас в Западно-Казахстанской области по адресам. Сырымский район, село Жымбеты, улица Алашурды, 47А, трасса М-32 и район Байтерек. Учетный квартал 095, здание 261. Газ Энерджи. Ваш правильный путь к выгоде.
0: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
6: Поставь дела на паузу.

0: ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50-07-95. Место мечты ждет тебя. Химчистка «Лотос». Более 25 лет работы, опыта, доверия. Более 10 видов услуг, включая стирку, химчистку, чистку ковров, мелкий ремонт одежды, обслуживание корпоративных клиентов, доставка. Использование оборудования с программным управлением итальянских моющих средств. 5 приемных пунктов в разных районах города. Совсем недавно новый пункт приема открылся в центре по адресу Хусаинова, 58. Регулярные акции, лояльное отношение к постоянным клиентам. Доверьте чистку и стирку профессионалам и потратьте сэкономленное время и деньги на себя. Запомните телефоны 23 50 75 и 8 776 923 50 75.
1: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Тұрақты жұмысың болғанын қалайсың ба? Талап акционерлік қоғамы емханаларына әкімгерлерді жұмысқа шақырамыз. Жайлы жұмыс жағдайы, лайықты жалақы, алғашқы күннен оқытамыз, толық әлеуметтік пакет, ұйымшыл ұжым, мансаптық өсу мүмкіндіктері. Осының бәрі сені күтуде. 50-07-95 нөміріне хабарлас та Талап акционерлік қоғаммен бірге жаңа мансабыңды баста. Талап акционерлік қоғамы. Біз әр қызметкердің еңбегін жоғары бағалаймыз.
3: Радио ОК и магазин Хэнди представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
4: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
3: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира. Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь. «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
5: Химчистка «Лотос». Более 25 лет работы, опыта, доверия. Более 10 видов услуг, включая стирку, химчистку, чистку ковров, мелкий ремонт одежды, обслуживание корпоративных клиентов, доставка. Использование оборудования с программным управлением итальянских моющих средств. 5 приемных пунктов в разных районах города. Совсем недавно новый пункт приема открылся в центре по адресу Хусаинова, 58. Регулярные акции, лояльное отношение к постоянным клиентам. Доверьте чистку и стирку профессионалам и потратьте сэкономленное время и деньги на себя. Запомните телефоны 23 50 75 и 8 776 923 50 75.
6: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51 27 41 және 8 771 202 1006 нөміріне қоңырау шал.
7: Окей,
0: радиосы. Сенің жүрегіңнің жиілігінде. Радио Окей, на частоте твоего сердца.
8: Жара.

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Готовитесь стать мамой? Мы рядом. Заключите договор на программу «Буду мамой» в клиниках «Ауталаб» на Урагбаева, 18 или Хусаинова, 58. «Буду мамой» – это ваш личный гинеколог и всесторонняя забота о здоровье вас и вашего малыша. Постоянное наблюдение опытного врача, все необходимые анализы и обследования по стандартам Минздрава Республики Казахстан, УЗИ на аппаратах экспертного класса, консультации узких специалистов, эндокринолога, терапевта, лора, офтальмолога, генетика и других. И главное, ваш врач всегда на связи. В любое время просто задайте вопрос и получите ответ от специалиста. «Буду мамой» – не просто программа. Это уверенность, поддержка и забота на каждом этапе беременности. Телефон для справок и записи 247-300. Ромашка, мята, зверобой, пустырник. Полезные травы теперь можно заказать, не выходя из дома. В приложении «Талап» легко найти нужное и оформить доставку. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-10-06.

трижды разобьем стекла. Наше хрупкое мгновение и судьбы зла. Будем резать свои мысли об осколке сна.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Почему мы вместе? Знаешь, с ним очень легко. Но при этом у нас все серьезно. Представляешь, бывает и так. И еще, если что-то пообещает, сделает железно. Он же Металл Инвест.
3: Арматура, уголок, трубы, лист, а также профлист и металлочерепица собственного производства. Бесплатно нарежут и доставят. Металл Инвест. Металл по легким ценам. Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест. 241-30.
4: Срочно требуются водители на автомобиль КАМАЗ-самосвал, а также на автовышку на базе «Газель Next». Обращаться по телефону 50 07 95.
5: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51 27 41 және 8771-202-1006 номеріне қоңырау шал.
6: Окей, окей, окей.
0: Радио Окей.

0: Учим казахский язык легко.
1: Таңғалдым, удивился. Мен таңғалдым. Я удивился. Мен я. Таңғалдым, удивился. Мен таңғалдым. Мен я. Таңғалдым, удивился. Мен таңғалдым.
0: Учим казахский язык

0: бүгіннен бастаңыз.
1: Записаться к врачам акционерного общества «Талап» стало еще проще. Во-первых, это можно сделать в мобильном приложении «Талап», где вы найдете много полезной информации и, главное, сможете заказать нужные лекарства. Во-вторых, в любой аптеке акционерного общества «Талап». В-третьих, на сайте talap.клиник и, конечно, по телефону 247-300.
0: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Торда көшесі 47 А, М32 тас жолы. Бәйтерек ауданы 095 есептік квартал 261-ші ғимарат. Газ Энерджи ең дұрыс таңдау.
1: Радио ОК и магазин Хэнди представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
2: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
1: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира. Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь. «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
3: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» здесь ценят людей.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: Радиорубка.
1: Продается уникальный дом площадью 300 квадратных метров, расположенный в экологически чистом районе на живописном берегу реки Чиган. Дом имеет собственный выход на берег, обеспечивая прямой доступ к природе. Всего 5 минут езды до центра города. Участок находится под охраной, включая гараж на две машины и просторную террасу для отдыха. Здесь вы найдете тишину, свежий воздух и все необходимые удобства для комфортной жизни и отдыха. За справками обращайтесь по телефону. Плюс 7 37 176 41 06.
2: Фармацевтерді талап акционерлік қоғамы дәріханалар желісіне жұмысқа шақырамыз. Мансапты өсу, кәсіптік оқыту, әлеуметтік пакет толықтай қарастырылған. Байланыс телефоны 50 07 95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 1006.
3: Окей, радио, сэр. Сенің жүрегінің жиілігінде. Радио ОК. На чистоте твоего сердца.

радость. То замерзнешь, то растаешь. Кто ты, ласковое солнце или мертвый белый снег?

0: ВИЧ – это вирус, который может коснуться каждого. Он не передается через рукопожатие, объятия или общую посуду. ВИЧ передается при незащищенных половых контактах, через кровь, а также от матери к ребенку без лечения. Защитите себя и своих близких, используйте презервативы, избегайте контакта с чужой кровью, проходите обследование на ВИЧ. Тест на ВИЧ бесплатный и конфиденциальный. Чем раньше выявлен ВИЧ, тем эффективнее лечение и полноценнее жизнь. Пройти обследование можно в областном центре ВИЧ по адресу улицы Иванова, 42А.
1: Жарнама.
2: Реклама. Біз неліктен біргеміз? Білесің бе, онымен барлығы жеңіл. Бірақ бізде барлығы шынайы. Ойлап көрші, осылай да болады екен. Ал бір нәрсеге уәде берсе, оған темір де берік. Ол Metal Invest қой.
3: Арматура, бұрыш, құбырлар, қаңылтыр. Сондай-ақ пішінді қаңылтыр мен өзімізде өндірілген металл черепица. Тегін кесу және жеткізу. Metal Invest. Қол жетінді бағадағы металл. Гагарин 10/1. ТЭЦ аялдамасы. Metal Invest базасы. 241-30.
0: Пришло время заправлять баки по полной. Сеть АЗС «Газ Энерджи» объявляет акцию «Литры со скидкой». Весь июнь для вас действует скидка. 5 тенге с литра при заправке от 20 литров премиального топлива «Тарлан-92». И 3 тенге с литра при заправке от 50 литров дизельного топлива. Ждем вас в Западно-Казахстанской области по адресам. Сырымский район, село Жамбеты, улица Алашурды, 47А, трасса М-32 и район Байтерек, учетный квартал 095, здание 261. Газ Энерджи. Ваш правильный путь к выгоде.
4: Команда «АОТАЛАБ» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
5: Нужны лекарства быстро и без суеты? Просто откройте приложение «Талаб». Введите название препарата, выберите из списка, оформите доставку, и уже курьер скоро привезет все необходимое вам домой. Приложение «Талаб». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
6: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: впрочем.
1: Почти 150 тысяч человек умирает в Великобритании каждый год только потому, что очень немногие люди могут оказать первую помощь.
0: Между прочим. Радио «Окей». Место не для грусти.
2: 106 FM.

0: Оралда сағат 18.
1: В Уральске 18 часов.
2: Необычная история.

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Профлист у нас его много. Нужна арматура, решим. Труба вообще не проблема. Да-да, черепица есть тоже. Само собой, в цвете любом, и нужный будет объем. И ждать совсем не придется. На складе есть все и всегда. Бесплатно нарежем, доставим, а как же иначе еще? Хоть, может, в стихах не сильны вы. Металл – это наша стихия. Металл Инвест. Металл по легким ценам.
3: Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест 241-300.

0: Ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50 07 95. Место мечты ждет тебя. Нужны лекарства быстро и без суеты? Просто откройте приложение «Талап». Введите название препарата, выберите из списка, оформите доставку, и уже курьер скоро привезет все необходимое вам домой. Приложение «Талап». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
2: Окей. Радио ОК на чистоте твоего сердца.

0: Учим казахский язык легко.
1: Кыйын. Тяжело. Маган кыйын. Мне тяжело. Маган. Мне. Кыйын. Тяжело. Маган кыйын. Маган. Мне. Кыйын. Тяжело. Маган кыйын.
0: Учим казахский язык

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Согласитесь,

0: Лечить болезнь труднее, чем ее предотвратить. В оздоровительном центре «Фаворит» мы заботимся о вашем здоровье заранее. Здесь есть все, что обычно предлагают санатории. Душ Шарко, подводные вытяжения позвоночника, лечебные ванны, грязелечение, массажи, программы для взрослых и детей, современные методы, электросон, влог и многое другое. Главное, перед каждой процедурой вас ждет бесплатная консультация физиотерапевта. Мы подберем индивидуальную программу, чтобы сохранить здоровье и силы на долгие годы. Приходите в «Фаворит», улица Урагбаева, 18. Позвоните, запишитесь и начните заботиться о себе уже сегодня. «Фаворит». Здоровье легче сохранить, чем вернуть.
1: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
2: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
1: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира. Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь. «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
3: Талап акционерлік қоғамы дәрігерлеріне жазылу тіптен оңай. Біріншіден, мұны талап мобильді қосымшасында жүзеге асыруға болады. Сондай-ақ онда сіз көптеген пайдалы ақпаратты табасыз, әрі қажет дәрі-дәрмектерге тапсырыс бере аласыз. Екіншіден, талап акционерлік қоғамының кез келген дәріханасында жазыла аласыз. Үшіншіден, талап клиник сайтында және әрине 247-300 телефон арқылы.
4: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-10-06.

0: между прочим.
1: Петухи не смогут кукарекать, если не смогут двигать своей шеей.
0: Между прочим.

0: Радиорубка.
1: Продается уникальный дом площадью 300 квадратных метров, расположенный в экологически чистом районе на живописном берегу реки Чиган. Дом имеет собственный выход на берег, обеспечивая прямой доступ к природе. Всего 5 минут езды до центра города. Участок находится под охраной, включая гараж на две машины и просторную террасу для отдыха. Здесь вы найдете тишину, свежий воздух и все необходимые удобства для комфортной жизни и отдыха. За справками обращайтесь по телефону. +7 37 176 41 06. Приглашаем на работу в аптечную сеть фармацевтов. Карьерный рост, профессиональное обучение, социальный пакет гарантированы. Телефон для справок

0: 50 07 95.
1: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 1006.
2: Окей.
3: Радио ОК на

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Средства для ухода за кожей и волосами, косметика для особых потребностей и все это вы найдете в приложении «Талап». Выбирайте все необходимое, оформляйте доставку и скоро все будет у вас дома. Приложение «Талап». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
4: Поставь дела на паузу.

0: ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50-07-95. Место мечты ждет тебя.
1: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» – здесь ценят людей.
2: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
3: ОКЕ. Радио ОКЕ.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
2: Радио ОК. Места нет

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Стельки, корсеты, бандажи, наколенники. Найдете все это и многое другое в категории «Ортопедические товары» приложения «Талап». Несколько кликов, и заказ у вас. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
4: Окей.
5: Радио «Окей» на часах.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Вопросом размещения рекламы на Радио ОК звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-1006.
2: Радио ОК. Место не для грусти.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Смеси, каши, пюре, питание для самых маленьких. Все это есть в аптеках АО «Талап», а значит и в приложении «Талап». Выбирайте нужное, оформляйте заказ и занимайтесь малышом, а все заказанное доставят вам домой. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
4: ОКЕ.
5: Радио ОКЕ на частоте

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
2: Радио ОКЕ. Место

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Ромашка, мята, зверобой, пустырник. Полезные травы теперь можно заказать, не выходя из дома. Приложение «Талап» легко найти нужное и оформить доставку. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша «Окей» радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Градусники, ингаляторы, тонометры, глюкометры. В приложении «Талап» большой ассортимент медицинской техники для домашнего контроля за здоровьем. Проверьте наличие и оформите заказ. Просто и удобно. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
4: «Окей». Радио «Окей» – место не для грусти.
5: «Окей». 106 FM.

0: каждый день карусели. Юги метели, праздник веселье. Дни и недели. Верю, не верю,
1: верю, не верю.
0: Ты снова за дверью,
1: снова за дверью.
0: Начнем с истерик.